0: Ами то на дизината.
1: Где год да си? Твой град, твой звук, твой радио. 014.